Уж много лет прошло с той встречи, мне не забыть ни день, ни час. Хотели быть всегда с тобою, все это помню.

надо мной журавли. Пронесутся они мимо скорбных распятий, мимо белых церквей.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно.

0: Ты меня прости.
1: Ты меня прости.
0: За любовь мою.
1: За любовь мою.
0: Так не говорят.
1: Так не говорят.
0: Да, я это знаю.
1: Да, я это знаю.
0: По твоим следам.
1: По твоим следам.
0: За тобой иду.
1: За тобой иду.
0: Медленно дышу.
1: Медленно дышу.
0: Медленно.

нею не страшила вовсе нас. Неизбежность наказания помнит мой 9-й класс, как давали показания. Ты поверь, любовь моя, я держался до последнего. Невеселая статья «Совращение малолетнего».

0: Девушка, а кто вы по профессии?
1: Доярка я.
0: И что же вы делаете?
1: Даю я.

Чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра, чундра, чундра, чундра, чундра, чучундра, чундра, чучундра.

судьбу, но за наши дни прекрасные весенние я отчаянно готов вести борьбу.

Я смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Посмотри, какие звуки просятся из глубины. Если их не потревожить, если их не заглушить, то они, быть может, смогут предложить по весне любовь и слезы, осенью тоска, печаль, с первым снегом сны и грезы и расстроенный рояль, сладость встреч и боль разлуки, лики солнца и луны. Положи на сердце руки, пусть еще напряжены. Помирись с душевной болью, посмотри себе в глаза. Посмотри, как вдруг на волю просится твоя слеза. Как она бежит по кругу связанных с твоим сердец, как она с испугу тает наконец. Посмотри в свои тетради, просмотри свои стихи, как они в ночной засаде ждут изящные и тихие, чтобы утром раствориться, растворив в себе печаль, чтобы в этот мир разбиться, как нетронутый хрусталь.

хоть здесь. Ну, будь здорова. Привет. Привет.

вложу в конверт чуть пожелтевший снимок. Наивный взгляд, приподнятая бровь,

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры.

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится ветер.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник.

0: Алло.
1: Привет. Узнал?
0: Да, Лен, я узнал тебя.
1: Как дела у тебя?
0: У меня все отлично. Как ты?
1: Я... Ты знаешь, у меня плохо. Мне очень плохо. Я очень сильно по тебе скучаю. Думаю о тебе постоянно. Хочу к тебе. Хочу тебя. Хочу тебя увидеть, обнять, поцеловать. Знаешь, прости меня, пожалуйста.
0: Лен, подожди.
1: Нет, это ты подожди.
0: Ты знаешь, мне кажется, нам лучше с тобой больше не созваниваться. Прости.

Всем привет, Луки! С вами прекрасная Неволюфоливка. И мы начинаем наш эфирчик. А потом наш Вика. Я его Лики, который делает Данто. Ну то поехали. Трек уверен в эфире.

0: Ну что, вот такой Вика по фотографии на фильм эфире. С вами Гевиль Данто и Нива Лафонивко. Будем два кифаки их. Заказывали каповики и мы выполним их. А я передаю Гевилю Данто микрофон. Прими, пожалуйста.
1: Всем-всем привет! С вами мы, с нежным солнышком, диджей Данчо и нежное солнышко. И мы проведем это время только для вас, дорогие радиослушатели. Потому что вы для нас самое лучшее. А первый трек я от себя поставлю. Это будет Кредо, то есть Мистер Кредо, первая любовь. Поехали!

0: Вот такой вот трек прозвучал. Это был трек Мистер Кредо «Первая любовь». Очень старый трек, примерно 2002 года. Но, надеюсь, вам всем понравился. А следующий трек я включу... следующий трек включит для вас «Нежное солнышко», поэтому «Прекрасное нежное солнышко», принимай микрофон и включай свой самый лучший трек.
1: Я принял их, что Дмитрий Грекева клюки. А трек у Вейфифов в лайке, то этот трек.

0: Понимаю, микрофокик.
1: Следующий трек. Так, я уже принял. Не переживай. Я поставлю от себя трек. Будет от меня трек «Рефлекс, потому что не было тебя».

Вот такая вот композиция прозвучала. Я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательный трек.

Ой, я потею, пока на добавляю тег новый для Киленгеля. Потею я. Вот такой тег. Для тебя.

0: Вот такой-то рек по Волтаве на Вимеве. Кови как трек кимем. И я тебе перелю микрофончик. Принимай, Гевин Данто.
1: Я уже принял, все нормально, и трек офигенный, спасибо тебе за него. Я поставлю от себя композицию, так как я немножко решил сегодня дать вам немножко ностальгии по 90-м и нулевым, поэтому поставлю блестящее, а я все летала, поехали.

в эдиции. А я все летала. Надеюсь, многим я напомнил. Может, школьные годы, может, дискотеки. Но это так. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Ставь замечательный трек и принимай микрофон.

который наденет на батарею для танки. Да я кофейка, я ведь тут конец.

И кофе как? Это ты тебе кофельнок на пифи? И кофе как ты тебе? А я передаю тебе микрофончик.

Такая вот композиция прозвучала от меня. Группа Вирус. Малая. И прозвучала она для прекрасного нежного солнышка. Надеюсь, тебе этот трек понравился. Поэтому принимай микрофон и скажи, как тебе этот трек. Солнышко, принимай микрофон.

никого не приходит, руки появятся. А я хочу поставить трек. Так, не могу найти новый трек, который я делала. Логи вкатали, а его нету. Куда упал, я не знаю. Так, я одна. Вот такая муни. Певна. Певна будет мои клявы плевки. Поехали. Да я кофейка принимать.

0: Вот такой трек повторим для кофейка. Думаю, трек может тебе понравиться. А я повторяю, как трек, который я вчера делала. Попитали в ноги. А я тем временем передаю тебе микрофончик. Принимай гифендальту.
1: Вот трек от меня прозвучит сейчас. Это будет трек Влад Парфиров «Вернись ко мне». Это будет классный трек. Недавно вышел, поэтому слушай.

0: Вот такая вот композиция прозвучала Влада Парфирова. Одна из новиночек его. Вот. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательную композицию.
1: Ля, например, новый трек «Прослевку». Прослевки тоже нету, но я ее поставлю. Я киля ее делала. Набивай-ка в Невка и фи. Ну то поехали.

0: И кови, как этот трек, который для Геннеля Фома генерировала.
1: Классный трек, но получился солнышко вообще классный. Думаю, то, что ей понравится, если что, можешь мне его потом передать. Я у себя его вечером, когда она придет, условно включу. Вот, тоже включу. Так как ее сейчас нет. Вот. А я от себя поставлю, наверное, завершившийся очень сильный трек в свое время. Печалика я ставил, но пора что-то другое этой певице поставить, поэтому я поставлю Бетти, Мариинковская, Sigma Boy. Мариинковская, Sigma Boy, поехали!

0: Вот такой вот трек был. Надеюсь, многим он нравится, потому что он очень сильно завирусился. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Повторить, я буду тебе влять. Филипп, Филипп, Алёв, поехали!

0: Так, следующий трек я поставлю тоже исполнительницы Бетси. Это будет трек «Пубертат», поэтому слушаем. Поехали.
1: Светуся, Светусь, скажи, пожалуйста, а почему ты всегда смеешься, когда гуляешь с мальчиками?

Вот такая вот композиция прозвучала от Пэтси, Пубертат. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, ставь замечательный трек.

0: Aquí pepito, que ve mi que no fue que por animal.
1: Я поставлю композицию, которая сделана по заказу от нежного солнышка. Она ее сгенерировала, данный трек. Это будет трек Даня и Баня. Поэтому поехали.

0: Вот такая вот композиция прозвучала веселенькая. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай.
1: Питалик, принимайте, ребята, от меня.
2: Чибинза, ты чего такая грустненькая?
3: Я не грустненькая.
2: У тебя все в порядке?
3: Да.
2: Но я же по глазкам вижу, что ты немножечко какая-то задумчивая.
3: Я не задумчивая.
2: А чего тогда губёшка нижняя надулась и отвисла?
3: У меня ничего не отвисало.
2: Может быть, ты грустная принцесса?
3: Нет.
2: А кто ты тогда, мой маленький?

0: Ay, qué pepinda, yo. Ay, qué pepinda, lo que ve mi teléfono que lleve tanto.
1: Niño. Я уже принял, и я поставлю от себя трек, который называется «Тоска сжимает душу». Николай Иншак.

Вот так было от меня, Николай Иншаков, «Тоска сжимая душу». А следующий трек вам поставит прекрасное нежное солнышко. Принимай микрофон.

0: Aqui, Pepinha, eu queria micro foque. Livre данто.
1: Я продолжаю вас знакомить с творчеством такой певицы, как Бетси. Но ее зовут Светлана. Ей, кстати, на удивление, 13 лет этой девочке. Вот, но оставлю я один еще один трек. Послушаем трек про котиков. Эти котики, поэтому вставлю.

0: руках.
1: Да, классные треки, даже очень милый трек. Вот. А, как я уже говорил, этой девочке 13 лет. Музыкой занимается у нее папа. То есть пишет биты, минусовки ей. А слова к тексту ей придумывает. Ну и слова тексту и образ ее придумывает ей мама. То есть у них такой семейный подряд, и они всей семьей пишут треки и радуют своих подписчиков и слушателей. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко. Принимай и ставь замечательную композицию.
2: А я хочу поставить поляки, да я отдаюсь.

0: leuks.
1: Вот такой трек по фантазии на фильме для Льюфи, а я перелю. Микрофончик не верю. Данто, принимай.

принял. И я поставлю трек для диджея Кофеёк. Это будет немножко такой рофл. Песня «Владимирский детсад», детский шансон. Поэтому поехали.

Вот такой вот трек был для диджея Кофеёк от меня. Вот. Трек с юмором, поэтому весело было. Вот. А я передаю микрофон тебе, нежное солнышко, принимай.

А я поставлю руки вверх для кофейка. Принимай, так увеличит эфир.

хочется только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить. Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму, солнышко, ты мое ясное,

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.

0: Что понимаем, микрофонки гвинданта.
1: Но у меня еще один трек забавный такой для кофейка прозвучит. Поэтому кофеек принимай. А какой это трек ты сейчас услышишь?

хотел, но все равно та дрожь по коже. От этого Сережи хочу в его объятия.

Вот такая вот композиция прозвучала от меня для диджея Кофеёк. А я передаю микрофон тебе. Нежное солнышко, принимай.

Daryl выпрямила микрофон кик и хочу поставить трек для кофейка. Плюс тарелка лукики. Принимай от меня музыкальный подарок.

перехода, раздавленный Сникерсом. Меня больше никто не заслуживает. Даже ты с миллионами долларов. Разбуди меня голосом в радио, и мы встретимся в полночь на лестнице. Но опять ничего не получится. Мы расходимся безболезненно. Я сижу в твоей порванной курточке и жгу спички, считая минуточки. Мне всего полчаса и закончится. Забирай меня, пьяную дурочку. У соседей сегодня бессонница.

0: Aí apinda o microfone que dando só pinga mãe. Aí a fumar-me papai. Você menina doica, se você não fica dinheiro e não ficou com a panheta aí pra dar, não tem, não fica, não.
1: Так, а я тем временем хочу поставить.
0: Принимай.
1: О... Да, я уже принял. Я тем временем хочу поставить композицию, последнюю, завершающую на этот час. Возвращайся, мама. Влада Парфирова. А мы услышимся с вами в 22 ровно, как обычно. Поэтому я вас жду и с вами не прощаюсь. Как говорится, ненадолго мы с вами отойдем, так скажем, друг от друга. Ненадолго я убегу, но вернусь, поэтому слушаем трек, и я ухожу.

0: слушай.
1: Слушай радио.
2: Радио Лидер.
1: Радио.
3: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
4: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это…
5: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате и, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
6: Ты мечтаешь об авто или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
7: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

Обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого, и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.

Добрый день, дорогие радиослушатели! Я рад вас приветствовать на лучшей радиостанции «Лидер». С вами за пультом диджей Светогорский. До 16:00 я буду дарить вам прекрасное настроение и отличный эфир. И сегодня у меня эфир необычный. Сегодня у меня эфир посвящен новинкам 2026 года. Какие песни выходили в этом году, они прозвучат для вас сегодня. Возможно, какие-то новые песни, возможно, какие-то песни просто в современной обработке, но суть в том, что все песни, которые прозвучат сегодня на эфире, выпущены и записаны в 2026 году. Всем желаю отличного настроения, и мы начинаем. Открывает наш эфир песня в исполнении «Шаман, Россия, мама».

А сейчас прозвучит песня в исполнении шамана Николая Баскова, Юлии Гавриловой, Анны Волковой и Матвея «Россия, сердце земли».

больше, чем даже представить могли. И если случилась большая

поверь, это жить не сдаваясь, на колени судьбе не склоняясь, сквозь огонь и туман пробираться и с надеждой домой возвращаться. Не пролетят и года,

человек, это значит влюбляться. Птицы счастья в небо взмываться и ценить все мгновения жизни, запах дома, любовь близких.

пока в поле дым, да и снег лежит, а в душе глубоко огонек.

Продолжается наш эфир на лучшей радиостанции «Лидер». С вами за пультом по-прежнему диджей Светогорский. Напоминаю, что сегодня у меня эфир называется «Новинки 2026 года». Сейчас прозвучит песня в исполнении Джаз Дорена «Спасибо, папа».

0: А сейчас прозвучат несколько песен в исполнении группы «Руки вверх». Также новые песни этого года. Вышел новый джингл, поэтому сейчас будут звучать новые песни группы «Руки вверх». Полюбившийся вам Сергей Жуков. И сейчас прозвучит песня «Холодно».
1: Совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
2: Мне холодно и больно.
1: Больше не

0: А сейчас прозвучит песня при исполнении группы «Руки вверх». Песня называется «Улыбаешься».
1: Папуль, мы тебя ждем.
2: Папуля.
1: Мы соскучились, ждем тебя дома.
2: Иди домой.
1: Приезжай скорей.
3: Мне с тобою тепло. Столько лет наш огонь горит, и не хватит слов рассказать о моей.

А сейчас прозвучит песня в исполнении группы «Руки вверх» «Сияй». Напоминаю, что с вами за пультом диджей Звитогорский на лучшей радиостанции «Литер», и вы слушаете новинки 2026 года.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Следующая песня в исполнении Елены Дорониной и Натальи Кожиковой. Песня называется «Святая Родина».

А сейчас, дорогие радиослушатели, продолжит наш эфир замечательная Лена Василек и Александра Мелех с песней «Балалайка».

Та-дам-та-дам, бегут по рельсам жизни поезда. Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, и в них у каждого свои места. Сойдет один, зайдет другой, а кто-то перепутает вагон. Вот так летим сквозь снег и зной на неназначенный пока перрон. Куда, куда, куда несут нас жизни поезда? Куда, когда, когда, когда мы повстречаемся снова, когда? Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, там за окошком столько суеты. Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, не зря сегодня рядом я и ты. Найдем друзей, простим врагов, подлечим вместе боль душевных ран. И все быстрее сюжеты снов, и нет желания срывать стоп-кран. У-у-у.

0: мы повстречаемся снова, когда.
1: Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, бегут по рельсам жизни поезда. Та-дам-та-дам, та-дам-та-дам, и в них у каждого свои места. Сойдет один, зайдет другой, а кто-то перепутает вагон. Вот так летим сквозь снег и зной на неназначенный пока перрон.

Продолжается наш эфир, дорогие радиослушатели. Напоминаю, что сегодня у меня эфир посвящен песням 2026 года. И я говорил, какие-то песни новые, какие-то песни обработанные, но обработка, конечно же, этого года, 2026. И сейчас, конечно же, прозвучит песня, вы ее все знаете, но версия новая, конечно же. «Трава у дома», Игорь Наджиев.

А сейчас для вас, дорогие радиослушатели, ансамбль песни «Сорока» исполнит для вас свои лучшие песни. «Васильковая любовь».

Ты мужчина? Встань! Стой прямо, расправь плечи! Тебя тянет быть опрятным, прилизанным. Мужественные люди не танцуют. Ни при каких обстоятельствах. Это твое последнее испытание. Любой ценой избегай ритма, изящества, наслаждения.

и в жару, и в любой холод. Где-то здесь Купидон ходит, с колчаном полным стрел ходит. Мальчик Купидон, хорошо знает он дело. У него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

злой шутник, озорник Купидон. Может, днем, может быть, ночью вновь стрелу пустит он точно, и в кого знает он точно, буду я влюблен. Хорошо знает он дело, у него острые стрелы, и летят стрелы в нас со всех сторон.

Последняя любовь, как наваждение, как колдовство, как порча, как дурман. Последний шанс на страсть и обновление, прощальный, утешительный обман. В какие годы сердце горше плачет, увы, конечно, на исходе дней. Любовь – загадка, как она дурачит, не хватит жизни разобраться в ней. Последняя любовь – нежданный случай. Судьба шальная нас с тобой свела. Всю жизнь я был какой-то невезучий, а ты меня ждала, ждала, ждала. Жизнь кура лесит на ворот событий, сжимает сердце.

Последняя любовь, как завещание, прозрение, прощение и прощание.

бокалы мы вином с тобой наполним. И выпьем, милая, за вечную любовь. И, улыбнувшись, обо всем с тобою вспомним. И заиграет, побежит по венам кровь. Хочу сказать тебе я в этот тихий вечер: спасибо, девочка, что ты всегда со мной. Давай зажжем с тобою мы сегодня свечи. Я так люблю тебя, и на душе покой.

тогда, как в том июле. Улыбка, волосы, волшебные глаза. Меня сразило наповал, как будто пулей. И за собою мир прекрасный увела.

Устала скрипка, хоть кого состарят боль и страх. Устал скрипач.

и все в слезах, предутренней росы, дыханием губ, ладони согревая, как никогда друг другу мы нужны.

бокалах тихо тонут свечи, а я тону в глазах твоих. Мы этот дивный, чудный вечер давай поделим на двоих. Лишь рук твоих прикосновение, а я пенею.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

Дорогие радиослушатели, ближайшие два часа с вами в эфире Сергей 72. Желаю вам отличного настроения и позитивного общения в чате.

0: Добрый вечер, наши дорогие, уважаемые радиослушатели. Как всегда, и не устаю это повторять, перед началом своего эфира, я хочу сказать огромное спасибо всем ведущим, которые ведут свои эфиры на своих радиостанциях. Спасибо вам огромное за ваш труд. Ну а сейчас, в ближайшие два часа, буду с вами я, Сергей 72, и хочу поприветствовать всех, кто сейчас меня слушает, а меня слушает сейчас на радио «Лидер», радио «Ночь любви» и радио «Мегамикс Музик». А также меня слушают на наших чатах партнеров. И вот что это за чаты, вы сейчас услышите. Реклама.
1: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться. Чат «Фортуна» на МП.
2: Диджеи «Радио Амор» подарят вам хорошее настроение, ведь «Радио Амор» — это...
3: Хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте «Радио Амор» и отдыхайте вместе с нами.
4: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.абус.ру.
5: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть. Заплывай на наш замечательный чат KitKit.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, нераздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: создателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Вот такие вот у нас есть чаты, наши друзья. И радиостанция ведет набор ведущих, если вы активный человек. Если самое главное, вы адекватный человек. Если вам 21+, если вы хотите попробовать себя в роли ведущего, приходите, поговорим, и, возможно, вы будете вести свои передачи на одной из дружественных нам радиостанций. А пока, как всегда, жду ваши заказики, свое личное сообщение. От меня вам будет Тюменочка.

Ну вот и тюменочка уже прозвучала, а все, заказиков нету. Ну что ж, дорогие радиослушатели, будете, значит, слушать то, что я вам буду ставить. Любовь, отрава.

Вот такая вот любовь от Рава прозвучала от меня. И у меня появился заказик. Заказик от Ирины. На расстоянии руки. Принимай.

0: я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось у меня.
1: Если я твое злое проклятие, меня мало сжечь на костре. Почему лишь в моих объятиях ты становишься верен себе? Если я твое бремя на сердце, отголосок минувших дней, почему я твое спасение, если бью всех врагов?

0: я всем своим холодным видом всегда стремился показать. Сам по себе, со своим миром, с собой тебя не буду звать.
1: Если чувства мои равнодушие, а слова о любви пустота, почему над лучшим из лучших я всегда возвышала тебя?
0: Я знал, что ты совсем другая, и мне тебя не исчерпать. Да, я в тебе не вижу края. Ты все способна понимать.
1: Если я часть неведомой силы, что желает творить лишь зло, почему мое зло бессильно? Почему я творю?

0: теперь я каждую вторую пытаюсь по тебе равнять. Одну нашел, потом другую. Их на тебя бы поменять.
1: Если я твоя боль и мука, самый страшный и смертный грех, почему лишь, держа мою руку, вспоминаешь, что ты человек?
0: Я тут недавно тебя вспомнил и чуть не умер от тоски. Я навсегда тебя запомнил на расстоянии руки. Я слишком часто ждал подвоха и не пускал тебя в свой дом. Мне было очень-очень плохо, и все перемешалось в мире.

Ирчонок, бедненькая ты наша, видимо, упала, коленку сбила и вспомнила, что сейчас лето и растет подорожник, который можно приложить к разбитой коленке. Правильно, Ирчонок, подорожник, трава принимай.

Ну вот Снежка кинула заказик и убежала. Значит, я этот заказик пока попридержу чуть-чуть, конечно. А для вас поставлю трамвайчик, на котором мы сейчас и покатаемся.

Так на трамвайчике покатались. Так понял, к нам присоединяется радио «Чистый кайф». Сейчас одну минутку. Вот и присоединилась к нам радио «Чистый кайф». И я хочу поприветствовать всех, кто на чистом кайфе будет сейчас нас слушать. Добрый вечер, господа. Так, Снежка, ты что-то путаешь, между прочим. У Кати сегодня нету день рождения. Ну, заказик я твой выполню на всякий случай. Именинник.

0: Ну, будем считать, что мы поздравили этой песенкой всех именинников, у которых сегодня день рождения. А у Кати сегодня день рождения нету. Вот так вот. А я сбегаю-ка к доярочке.
1: Девушка, а кто вы по профессии?
2: Дояркая.
1: И что ж вы делаете?
2: Даю я.

не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравится, да ярко, вот это груди бутылей. Я назначал не рассвидания, все зазывал, насиновал.

Сосед Иван, ну то что конюхом, ну то что брал еще афган. Он наглый гад, когда под порохом напялил ленку на кукан. А я назначал ей, блин, свидание, простить измену обещал. И как бы ку мои страдания, а я и завелся, истощал. Да ты не плачь, тальяночка, не рви мне душу на мехи. Состарили пой на поляночке, другие кружат мужики. Состарили пой на поляночке, тебя я часто поджидал. Моя молочная доярочка, какие груди Бог ты дал. Не все планеты светят ярко, у них видать, как у людей. Мне Ленка нравилась, да ярко, особо груди, что у ней.

шестерой липой на поляночке. Тебе я часто поджигал. Моя молочная доярочка, какие груди бы ты дал. И следующая от меня же будет песня «Здравствуй, Волга». Вот когда надоест вам слушать мои, может, заказики будете кидать. А пока слушайте, что вам ставят.

Снежка, вот честное слово, я не знаю такой песни, которую ты сбросила. Может, кто-нибудь из вас знает, о боже, какая тёлка. О боже, какой парфюм, вот это я знаю.

Да, парфюм классный, но не моя. Один махер, елки-палки. 3, 4.

Все правильно, пусть наши враги пьют валерьянку, а мы спокойно посидим. Правильно, девчонки? Главное, не берите в голову, но куда, сами знаете.

Все, и у меня прилетел заказик от Снежки. В городе, говорит, шум. Ну и пусть. Принимай.

0: в живот.
1: Да, Ярчонок, тебе еще стоять и стоять на остановке с трамвая ждать, если ты так думаешь. От меня будет, какой же я дед!

Вот, какой же я вам дед, бьют-то не по паспорту, а по роже. И у меня есть заказика от Снежки. Хулиганка, говорит, сама на себя, видимо. Ну ничего, ничего, самокритика у тебя развита. Принимай, хулиганка.

Вот такая хулиганка у меня была от Снежки. Да, как бы ты меня с этим заказиком, который я сейчас выполню, не подставила меня, а? Говорить, конечно, не буду, кто это заказал, не велено говорить, можно, говорить без объявления поставить, но как тут не объявить, когда мой любимый парфюм называют своим именем? Принимайте.

Вот так вот, напишет и все. Ну и ладно, это ее будет проблема. А от меня тогда вам будет, что ж вам поставить? Поставлю-ка я вам частушки про это. Вчера были про то.

Жадина не дала белого платочка, сейчас мучайся всю жизнь из-за этого платочка. Ирчонок, не поверишь, но для тебя у меня есть заказик. От Снежки. Снежка тебе заказала. Там жаловалась, что мела нету. Так вот, белым мелом. Так что принимай.

0: Вот такой вот белый мелочонок подарила тебе Снежка. По-моему, сегодня, ребята, пятница. Да? Поздравляю всех с этим днем.
1: Эта песня посвящается самому дорогому, что есть у каждого из нас. Самое дорогое – это пятница.

Вот такая сегодня у нас песня. Снежка, дорогая ты наша Снежка, но откуда у меня будет эта песня? Нет, конечно, ее ни на волнорезе у меня нету. А мы просто сейчас обнулимся.

0: Ну вот, напились, обнулились. И можно идти к начальнику в понедельник. А вот начальники-то бывают, ух, какие разные. Послушайте, какие они бывают.
1: Начальство всякого не счесть. Получше и похуже есть. Построже есть и подобрей, и поумней, и подурей. А нам достался, как на грех, ну, самый худший. Хуже всех. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели было с жалобы идти. Нам нового начальника назначили, сказали, что уж лучше не найти. А начальник-то, надо признаться, оказался любитель приврать. Очень, братцы, любил потрепаться, да с трибуны очки повтирать. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели было с жалобой идти. Нам нового начальника назначили, сказали, что серьезнее не найти. А начальник-то волю почувствовал, сразу запил райкому назло. Пил да совсем не закусывал, и, конечно, его развезло. Ну, мы, понятно, возмущаться начали, хотели.

Начальник назначили, сказали, что трезвее не найти. А начальник-то дядя старательный, поначалу грешил кумовством, а потом, приглядевшись внимательно, воровством занялся.

0: что приличнее не найти. А начальник на лодыря смахивал, все сидел да вздыхал глубоко, все ходил да ушами размахивал, оказался дурак дураком. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, хотели было с жалобой идти куда следует. Нам нового начальника назначили, сказали, что умнее не найти. А начальник-то люду рабочему был ни друг, ни товарищ, ни брат. Он вся матом рабочего почивал, кулаками махал, говорят. Ну, мы, конечно, возмущаться начали, на общее собрание собрались, и нам нового начальника назначили. Мы с этим по домам и разошлись. Но не мог я терпеть безобразия и ушел из артели дрянной. Вот, ребята, какая оказия приключилась однажды со мной. Вот так.
1: Вот такие вот бывают начальники. А Снежка заказала мне просто сон. Принимай.

не приснилось вчера. Деревенька одна среди русских полей, затерялась она. За околицей вижу, чья-то мама стоит и с тоской и мольбою на дорогу глядит. Наши бабушки ждали так своих сыновей,

И спросил я Всевышнего, сколько наших парней ты за эту войну превратишь в журавлей. Он смотрел на меня и долго молчал, а потом вдруг вздохнул, тихо мне отвечал: ты ведь знаешь, солдат, что я тут ни при чем. Вы ж решаете споры,

а вы все норовите в грехи тяжкие пасть. Сами люди себе выбирают царей, а они уж потом вершат судьбы людей. Так что лучше вы сами спросите царей, сколько им еще нужно душ невинных детей. И запомни еще, если сеять добро, то никак из него не вырастет зло. Я же сверху смотрю, кто как жизнь проживет, и воздам по заслугам, когда в

Вот такой вот у меня заказик был от Снежки. Ярчонку, видимо, точно на остановке стоять. Очень жарко мечтает о снеге. Белым, говорит, снегом принимай.

Вот такой вот у меня заказик был от Ярченка. Снежка, ну я ж тебе говорил, ты молодец. Ты у нас самокритичная до невозможности, сумасшедшая, говорит. Принимай.

Вот такая сумасшедшая была у нас Снежка. В смысле, не Снежка, а от нее заказик такой был. От меня вам будет это, дорогие радиослушатели, женщины все королевы.

0: Вот так вот помогает, говорит, мужчинам. Маруся, заключительная песня будет от меня, конечно же.
1: На морском песочке я Марусю встретил. В розовых чулочках, талия в корсете. Да-да-да-да, да-да-да-да. Эх, в розовых чулочках. Да-да-да-да, да-да-да-да. Эх, талия в корсете.
2: Слышь, Ринка, атаманши тебя сделаю, дорогих нарядов поношью, как себе возьму.
3: Куда к себе?
2: В банду, а черт, в дивизию саблю дам, коня дам, пойдем в сарай.
1: Вдруг патруль облава заштормила море. До свидания, право, я вернусь вскоре. До свидания, право, я вернусь вскоре.
3: Не лезь! Не лезь со своей мордой, не желаю!
4: Пусти ее! Думаешь, саблю нацепил, так хозяином стал от всеми девчатами!
2: Хотите, я завтра по-честному свадьбу справлю!
5: Обратно свадьба.
1: Где же ты, Маруся, с кем теперь гуляешь? Одного целуешь, а меня кусаешь. Трым, трым, трым. Одного целуешь, трым, трым, трым, трым. А меня кусаешь.
2: Не вороши, Софья Михайловна. Видит Бог, не хотела своих обижать. Отведется, спалю малиновку дотла.
3: Иди, тетка.

На этом, дорогие наши радиослушатели, мой эфир подошел к концу. Но я не говорю вам до свидания. Я говорю вам до скорых встреч в эфире, наши дорогие радиослушатели. А ведущим, которые будут после меня вести эфиры, просто пожелаю легкого эфира и благодарных слушателей. Надеюсь, наши слушатели ко мне присоединятся и пожелают вам того же самого. А вам, дорогие наши радиослушатели, вся наша дружная диджейская команда, кроме здоровья, кроме всех благ, желает еще и вот это. Послушайте, и вы сами все поймете.

0: Всем привет-привет, с вами снова мы, диджей Малая и диджей Юляшка. Сегодня мы проведем с вами эти 2 часа. Будем принимать ваши музыкальные заявочки. Ну, Катюша поставит сначала рекламку на чат партнеров, а потом уже начнем. Катюш, здоровайся, я пока с компьютера зайду.
1: Да ты уже все сказал за меня. Всем привет, привет. Мне уже даже нечего говорить тогда. Ты уже на меня все сказала.
0: Ну, прости, моя
1: Все
0: хорошенькая.
1: реплики. Ну ты даешь. Так что-то я не могу найти рекламку. Ищу. Давай, занимайся своими делами. Заходи. Так, а я буду пока
0: Да
1: сдавать
0: я уже все
1: сейчас
0: поделала, просто я
1: рекламу
0: хочу зайти
1: свою.
0: с компьютера, просто с компьютера мне удобнее эфирить.
1: Не, ну я поняла, я это имела в виду. Про твой компьютер, я поняла.
0: Пока еще
1: Я
0: Яндекс
1: хочу.
0: грузится. Ты пока что ставь что-нибудь от себя, а я пока зайду.
1: Так, я как всегда с вами поздороваюсь сначала. С каждым лично. И потом поставлю уже рекламку. Так, это у нас Арчонок, Лена Перунова, Юлия Цезарь, Сергей 72, Рафаэлка, Радио Лидия, Нифига не фея, Кофеёк, Анушка Удача, Ирина, Я 145, Диджей Данечек Котик, Юзин 005, 454 и 749. Я всех приветствую. Ну и давайте послушаем рекламку.
2: Если ты устал с дороги или просто одинок, приходи к друзьям общаться в чат Фортуна на МП.
3: Диджеи Радио Амор подарят вам хорошее настроение, ведь Радио Амор – это
4: хорошая музыка, новости, астрологический гороскоп, юмор, викторины и игры в бесплатном чате. И, конечно же, музыкальные заявки. Слушайте Радио Амор и отдыхайте вместе с нами.
5: Ты мечтаешь об авто, или оно у тебя уже есть? Значит, ты уже с нами. Чат автоледи.агус.ру.
6: Ты устал от суеты? Ищешь место, где отдохнуть? Я поздравляю тебя. Ты нашел это местечко? МП Чат Кит позволит тебе расслабиться и хорошенько отдохнуть? Заплывай на наш замечательный чат Кит.ру.

На волнах радиоканала «Музыкальный мир» вы услышите мягкую, спокойную, не раздражающую слух музыку. Все это позволяет создать уникальный и легкий эфир, в котором каждый найдет для себя что-то интересное. Нас можно найти в каталоге на сайте MyRadio24. Всем желаем отличного настроения и приятного прослушивания.

0: обладателем приятного голоса, умеете заговорить любого и у вас есть свободное время, то вам к нам. Радио ведет набор ведущих. Приходите и раскройте свои ораторские способности.
1: Спасибо нашим чат-партнерам, как всегда, за их рекламку. Ну и, конечно, у нас идет набор диджеев. Приходите, пробуйте себя. Так, и заказиков пока что нету. Я надеюсь, они потом появятся. От меня будет композиция. Антон Федоров, Царевна Лебедь и Гвидон. Слушаем.

0: И это у нас был Антон Федоров, Царевна Лебедь и Гвидон. Так, я, наверное, еще одну композицию поставлю, и потом уже Юляшка тоже две композиции поставит. Так, давайте
1: так,
0: послушаем,
1: я слышу,
0: наверное, вот
1: я
0: эту.
1: слышу, я здесь.
0: Ну, я тебя поняла, что ты тоже так же поставишь две композиции.
1: А, хорошо, я краски
0: так,
1: уже
0: давайте
1: приготовила.
0: послушаем. Давайте послушаем, это у нас будет Мишель Серова «Ромашки».

Так, две композиции будет от меня. Это будет фристайл «Целую губоньки» и Оксана Джалиева «Без вины виноватая». Слушаем.

Так, вот у меня прилетел заказик. Так, я для вас заказик обязательно поставлю. Пока будет работать вторая композиция, я пока что этот заказик сейчас скачаю. Вот, и поставлю, потому что в поисковике его нету. Вот, сейчас я скачаю, добавлю и поставлю. Пока что слушаем вторую композицию, потом после Катюши я поставлю для вас заказ.

0: И вот у нас прозвучали две композиции. Фристайл «Целую в губоньки» и Оксана Джалиева «Литвины не виноваты». Заказик скачался, и я пока добавляю его в папочку. А пока что передаю микрофон тебе, моя дорогая.
1: Спасибо, дорогая. Спасибо, дорогая. Я тогда поставлю один заказик у меня есть от Олберда. И второй тогда я, точнее, вторую композицию я поставлю от себя. Но я сперва хочу поприветствовать. Приветствую вас, Олберт. Располагайтесь, чувствуйте себя как дома. Я очень рад, что вы к нам присоединились. Так, и у меня заказик от Олберда. Это будет «Янни, Родина внутри». И от меня Артём Берег, «Любовь магнит». Слушаем.

Так, это у нас была Яния, Родина внутри. Так, у меня полетел еще один заказик, он у меня добавляется. И я его сейчас, как он у меня добавится, я его сейчас вам поставлю тогда. Так, пока он у меня добавляется, надеюсь, добавится, и я поставлю. Так. Добавился, и заказик у нас будет от Олберда. Балаган Лимитед, частушки.

0: Прозвучал у меня заказик от Олберда. Балаган Лимитед. Частушки. Больше с матом не заказывайте, потому что мы не ставим матершинные песни. Дорогая, тебе слово.
1: Ну подожди, сейчас загружу.
2: Ну, вообще-то он не вышел, я эту песню послушала. Как бы она не матная. Там только один раз сказали, все, а дальше она не матная. Она как бы что-то вроде...
0: Тогда нельзя, все равно.
2: Рэперная, мне кажется. Вот. А мата там в этой песне нету абсолютно.
1: Что ты вот. Психуешь,
2: как бы я считаю, что поставить ее можно.
1: Так? Что тебе? Ну подожди, ты слишком это жмешь постоянно.
0: Если я услышу, я тогда напишу, кажется, тебе, вот, напишу в личке.
2: Хорошо.
0: Если я услышу.
2: Так, у меня будет заказ, заказик от Олберда. Секунду. Никита Шумовой, я поднимусь, не ждите.
1: Ну, что ты еще психуешь?
2: Мат произносить я уже не стала?
1: Ну, рекламу выскакивай.
2: Слушай.
3: Я вообще-то не...
2: Мне так она понравилась. Интересная песня.

0: блядь! Ты что, глухая, что ли?
1: Там всего лишь только одно слово, это ж не считается.
0: Но все равно нельзя такую ставить. Я ж тебе говорила. Нет, и все равно.
1: Ну тогда сейчас найду, поставлю другой заказик. Он как раз заказал другую песню.
0: Ну вот и ставь тогда.
1: Сейчас.
2: Это слушай на улицу.
1: Не, так, в принципе, песня хорошая. Мне понравилась, как бы, я считаю.
0: Все равно нельзя.
1: Я поняла. Так. Я тебя там в личку скинула. Почитай, пожалуйста.
3: Не ходи никуда.
0: Читается Леонид. Здесь легко читать.
1: Так. Я поняла.
3: Хождением с этим теперь.
1: Так, заказик у меня будет от Олдеберт. Так. Леонид, кондитер Ветер. Слушаем.

0: Так, вот у нас получил заказик. Так, дорогая, тебе передаю микрофон, потом буду ставить второй заказик.
1: Да, у меня есть заказик от Олбеда. Это у нас Панусиалан и Алинка, Снежный человек.

Позвучал заказик у меня от Олберда. Понуся, Лан и Алинка. Держит человек. И если мне, Юляшка, если позволит, я еще поставлю один заказик. Дорогая. Я поставлю еще один заказ. Так, заказ у меня будет от Олберда. Мила Нитич, «Птичка на проводе».

0: Прозвучал у меня заказик от Олдберда Мила Нитич, птичка на проводе. Дорогая, тебе слово.
1: Так, спасибо, моя дорогая. Так, у меня тоже будет заказик от Олдберда. Не лето, Татьяна Буланова, первыми. Принимай.

0: Дорогая, ставь еще композицию. Что-то у меня... Я скачивал, у меня что-то почему-то не получилось скачать заказ. Сейчас попробую еще с другого сайта скачать. Потому что скачивался, и у меня он слетел. Почему так происходит, я вообще не понимаю. Сейчас попробую. Не, ну может быть что-то надо еще удалить?
1: Так, у меня вот заказик от
0: Хочется.
1: Олберда. Не лето, Татьяна Буланова первыми. Так, Катюш, тебе микрофон передаю. Я тоже начала, пока я
0: Ну я уж,
1: включила
0: да.
1: микрофон. Ставь заказик.
0: Ты мне надо, да, заказ скачать. Он у меня
1: Хорошо.
0: скачивался и не
1: Я
0: скачивался.
1: уже... Чего?
0: Ну, бывает такой, соскакивает. Вроде он скачивается сюда, на радио. А потом показывает, что не скачался. В
1: Ну
0: чем
1: да,
0: дело,
1: у
0: я
1: меня
0: вообще не
1: тоже такое
0: понимаю.
1: бывает. Но второй заказик я уже нашла и добавила, поэтому пока буду ждать.
0: Сейчас пока добавляется.
1: Ага.
0: Я некоторые композиции удалила. Может, из-за них не может добавиться никак. Может, еще в чем проблема, не знаю.
1: Может быть, может быть. А я сейчас пока что найду новую песню, чтобы поставить.
0: Все, меня наконец-то скачался заказ. Будет заказик у меня. Так, от Олбеда. Пока отключи микрофон.
1: А, сейчас.
0: Так, это будет Тоби Кинг. Да.

0: танцуй со мной.
1: Позвучал на заказе Котолби, да? Это был Тоби Кинг. Да-да-да. Как сказал Котолби, Шома. Так. Так, мы с вами это прощаемся. До скорой встречи. Приходите еще, и мы будем выполнять ваши заказики.
2: Не поняла, ты куда уходишь?
1: Не я,
2: ты куда
1: Олбит
2: уходишь?
1: Уходит уже. Вон, посмотри в чат.
2: А, я поняла, куда ты уходишь. Это, я его попросила, чтобы он задержался, потому что я для него не поставила его на заказ.
1: Не, ну может вот. Быть, ему
2: я попросила, чтобы он
1: испишет.
2: Чтобы он подождал, я ему сейчас поставлю, и тогда послушает, и пусть это идет. Я же попросила. Он мне написал в личке, что я подожду.
1: Нет, он написал, говорит, я пошел.
2: А мне написал, я подожду, потому что я попросила.
1: А, ну хорошо, давайте оставайтесь тогда, если мы вас не задерживаем.
2: Сейчас я для него заказ поставлю. Так, заказик у меня будет от Олдберда. А, чили на ромашковом поле, сердце мое. Принимай.
3: Папа, пиписька.

0: Deus.
1: Так. Так, заказик у меня был от Олберда. Чили на рабошковом поле, сердце мое. Я поняла. А, дорогая, тебе слово. Или тебе подменить надо? Я тогда поставлю новую песню.

Так, у нас куда-то Юляшка пропала. Да, и может быть, интернет на час. Они бывают на час дают интернет, и все. И вот она может вот так вот вылететь. Если она сейчас вот не придет, значит, интернет отключили. Да, бывает. Да, странно, что ее нету. Так, ладно, я пока тогда от себя поставлю. Так, что же мы с вами послушаем? Давайте пока вот это послушаем. Майн Эванс, люби меня.

По звучанию у нас композиция. Тогда эту я не помню, какая была. А, Динар Елман, душа. Так, а сейчас Филатов и Карась. Включи музыку. Так, давайте вот эту пока послушаем. Пока Анастасия Сотникова, «Вторая весна». И 3.8 нейросеть. Слушаем.

Но если на миг подзадуматься, разобраться обо всей ситуации, ты всего лишь часть системы для обработки большой информации. Было бы круто внедрить тебя в красивое тело и посмотреть, но это, увы, невозможно.

Это позвучали две композиции у нас. Так, первая, вот это, вторая, 3-8 нейросеть. Так, а другая у меня была, я уже что-то даже не помню. Ну, бывает. А, Анастасия Сотникова, вторая весна, вот. Так, и давайте следующее. Дмитрий Гревцев, «Зеленые глаза».

И это у нас был Дмитрий Гревцев, «Зеленые глаза». Так, давайте следующее. Человечек. 7. Туфли Убара. Убара.

И это у нас было цветочек 7, туфлю бара. Так, и давайте следующую послушаем. За Чапаев, быть счастливым.

И это у нас были за Чапаев «Быть счастливым». Так, давайте следующий послушаем с вами. Так, «Нюх, земля, воздух». Так, потом «Гравитация, непогода». Непогода. Так, а дальше потом, ну, какая постась тогда поставится?

И это у нас был Саен с композицией «Лотос». Так, сейчас я найду одну композицию пока что. С вами буду прощаться. Услышимся, значит, с вами получается уже во вторник, на следующей неделе, потому что я же на этой неделе была в среду. Среда, четверг, пятница. А это я со следующей недели, получается, вторник, среда, четверг, я, значит, буду. Поведу я с вами эти 2 часа, буду принимать ваши заказики и выполнять. Так, сейчас 56 минут будет, я сейчас дождусь. Всем хорошего вечера. С 22 до 22:00 я эти 2 часа пойду с вами. Буду принимать заказики. Всем хорошего вечера, отличного настроения. Настроения и всем пока-пока. Звери, до скорой встречи. Всем пока-пока.

Всем-всем привет, дорогие друзья. С вами я, диджей Данчо. И проведу это время вместе с вами, дорогие радиослушатели. Пишите свои заказики, хотя я их уже вижу. Молодцы, кто пишет. Но, прежде чем выполнить заказики, пока я нахожу треки, которым меня заказывают, я первый трек поставлю от себя, а прозвучит он, внимание, для тебя, Снежка, и для твоих детей. А трек будет эти котики называется трек. Поэтому очень милый трек, поэтому сейчас я его добавлю. Все добавил и включаю, так что принимайте.

0: Багрес і Фрічал. Хой!
1: Welcome to Воронеж!
2: Хит был. Ну нет. Это классный трек. Спасибо, Снежка. А я включу следующий трек для диджея Алинки. А какой это трек, ты услышишь? Поехали.

вышел. Я вот вернулся. Нет, меня не выкинуло, слава богу. Вот, я просто искал трек. Что-то сегодня с интернетом вообще грустно, видимо. Видимо, это такой привет с того, как я 9 гигабайт отдал. На облако. О, ладно. А я поставлю следующий трек. Снежка просит. Дмитрий Калинов. Точнее, Дмитрий Романов. Я сейчас этот трек добавляю. Сейчас. Так. Сейчас мы его... Так. Что-то все не... Вот. Калина Красная трек называется. Дмитрий Романов. Поэтому принимай, Снежка.

Я вот по позициям прозвучала. Следующий трек прозвучит по заказу от Снежки. Целуй меня, удача. Федя Карманов, Анатолий Полотно. Поехали.

И теперь я поставлю новиночку в сегодняшнем эфире. И поставлю ее для диджея Алинки. Это будет «Цветочек 7. Грустный дождь». Слушаем.

Следующий трек прозвучит от меня. Для Снежки блестящие, а я все летала. Пока я ищу треки, прозвучит вот этот трек.

А также я тут немножко забылся. Вот ты, Снежка, заказывала у меня гимн Воронежа. А у меня тем временем есть кому передать, так скажем, привет. Я хочу передать привет всему MDX-сообществу, потому что оно начиналось именно с Воронежа. Вот эта группа MDX-чат. То есть основателю ее огромный привет Сергею Мубаракшину. Он создал этот чат, и ему огромный привет. И дальше это пошло уже по городам. Вот. Но также я знаю то, что Сергей Мубаракшин является менеджером на многих воронежских радиостанциях, поэтому ему особенный привет. А следующий заказик, который я хочу поставить, это будет заказик от Снежки тоже. Вчерашний еще заказик я не успел. Будет у нас Валерия, исполнительница. Сейчас песню скажу, какая у меня тут. Ну-ка, так, сейчас. Так, сейчас я ее открою. Так, сейчас мы его заглючил, у меня чуть-чуть проводник. Волшебный дом. Слушаем. Нашел я эту песню. Спасибо, Снежка, за такой трек.

я хочу поблагодарить всех за заказики, кто заказывает. И поставлю я следующий трек. Поставлю от себя. Это будет «Вирус». Малая.

0: Вот такая вот позиция.
1: Малая, вирус. А Снежка тут просит Гера Грач. Она? Ну, конечно же, как же без этого трека выполню этот заказик. Поэтому

трек прозвучал. Следующий трек от меня прозвучит. Для диджея Алинки. Немножко отправлю в деревню тебя, поэтому принимай, Айрат Сафин, Айрелма.

Следующий трек замечательный прозвучит в исполнении Сереги Черный Бумер, поэтому принимай. И Снежка попросила поставить для слушателя с ником Саша Охранов.

0: был. Следующий трек прозвучит для нежного солнышка и для Снежки. Курочка Ряба. Ой, курочка Ряба, точнее. Сказочная палата.
1: Ряба!

следующий трек, пока я ищу музыкальные заказики, то есть пока ищу треки, которые у меня заказали, я поставлю от Влада Парфирова новиночку «Вернись ко мне».

Следующая песня прозвучит от Снежки. Она попросила для Алинки оставить замечательный трек. Песенка про зайку. Я поставлю этот трек обязательно для Алинки. И также скажу, после данного трека будет сюрприз от нежного солнышка для Снежки. Но это будет после этого трека. А пока я ставлю песенку про зайку. Поехали.

Я звучу для диджея Линки. Следующий трек прозвучит от нежного солнышка для Снежки, и это будет сюрприз от нее. Она буквально вчера его сделала, поэтому слушаем.

0: точнее. Это прозвучит от меня для Снежки и нежного солнышка. Это будет Нэнси Мойша.
1: Жил-был бедный, но умный еврей Мойша по имени Степан. Имя ему дали родители в честь гостя из России, Степан.

0: них детки. Мальчика назвали Степаном, а крошку девочку Элизабет в честь королевы. Вот и сказки конец. А кто слушал, молодец. И, конечно, с ранних лет береги свой огурец.
1: Я выполню следующий заказик от Снежки. Она попросила меня поставить, я так понял, мамульки бенд. Ну, я поставлю. Нашел я трек частушки от мамульки бенд, поэтому поехали.

Вот такой вот трек был. А следующий трек меня попросила поставить Снежка. Ну, не знаю, если что напишешь, правильно ли я понял трек. Но я ставлю Кристину.

Эр был. Следующую песню просила поставить меня. Прекрасное нежное солнышко. Я никому тебя не отдам. Артик энд Асти, точнее. Поэтому слушай.

0: Вот такой вот трек. Следующий трек прозвучит по снежке для Алинки. А какой это трек, Алинка, ты его слышишь?
1: Давай сыграем в игру. Ночью исчезнем, вернем.

0: Следующий трек противопоставить Снежка. Это будет Тина Король, Скандал. Сейчас я ее включаю. Поехали.
1: That's funny, better stand between.

Следующий трек прозвучит по просьбе Снежки. Она просит Катюшу. Карманы пустые. Ну, я выполню сейчас этот заказ. Обязательно. Поехали.

Досса продаешь красоту. У тебя окунь нос и сигарета во рту. За стакан кальвадоса продаешь красоту. У тебя окунь нос и маршрут один. Онегин и налево ресторан Берлин. И не можешь ты к звездам даже в мыслях слетать. Привыкаешь ты звезды на бутылках считать. И не можешь ты к звездам даже в мыслях слетать. Привыкаешь ты звезды на бутылках считать. У тебя окунь нос и маршрут один. Понеглин и налево ресторан Берлин. И не спи снова ночью, посидевшая в море.

звучит последняя отмена на сегодня. А в просьбе Снежки будет любой Григорий Лепс трек свои. А я с вами прощаюсь. Через 3 дня услышимся, дорогие радиослушатели. С вами был диджей Данечок Котик.

подрагивала. Он давился на пил, нам счастливым назло. Вся честная пивная понять не могла, отчего его так развезло. Эту душу не жизнь искалечила,

дожди он с камью отстранил и встал. Заплатил, отвернувшись, меня за плечо потрепал. И побрел, как домой, на ближайший вокзал. Будто верно маршрут и знал. Что-то встало, как ком, поперек души. Вдруг мне некуда стало спешить.

сколько лет мы вместе, судьбой повенчаны. Я каждый день с любовью дарю тебе цветы.